0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.
1: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
2: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
3: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
4: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кажется, все знают о том, что на заре телефонии между абонентами на разных концах провода всегда стояла некая барышня. Однако мало кому известно, что первую такую барышню звали Эмма Миллс. Ей было 18 лет, она жила в Бостоне и получила свое место благодаря эксперименту, который решили провести владельцы телефонной станции – взять на работу женщину. Все дело в том, что до этого должность телефонистов занимали исключительно мужчины, а они не отличались особым тактом, терпением и могли даже нагрубить клиентам. Эксперимент оказался настолько удачным, что вскоре к Эмме присоединились другие барышни, а через некоторое время эта профессия и вовсе стала сугубо женской.
1: Бытовые истории.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Музыка высшей пробы.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей, но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть, приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами.

0: в мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Искусственное сердце. Та же самая технология, по которой созданы огромные насосы, в считанные минуты переправляющие сотни тонн топлива в двигатели космических кораблей, помогают детям, которые нуждаются в пересадке сердца, выжить в ожидании донорского органа. Принцип действия и общие детали конструкции главных топливных насосов шаттла оказались пригодными для дублирования в миниатюрном устройстве, подключаемом к сердцу больного человека. Идея ультралегкого кровяного насоса родилась в сотрудничестве всемирно известного кардиохирурга Майкла Дебейки и инженеров космического центра Джонсона, прежде всего Дэвида Сокера, которому Дебейки много лет назад пересадил донорское сердце. Устройство уже было имплантировано более 200 взрослых, а теперь американские власти одобрили его использование в детях возрастом от 5 до 16 лет.
1: Бытовые истории.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Я волком бы выгрызся бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
3: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Овны. 7 июля не рекомендуется начинать новых дел с незнакомыми людьми. Вас должны окружать те, кого вы хорошо знаете.
2: Тельцы. Шум и разговоры будут отвлекать, поэтому постарайтесь обеспечить вокруг себя тишину и порядок.
1: Близнецы. Во вторник с вами будут искать контактов многие нужные вам люди. Как говорится, на ловца и зверь бежит.
2: Радио «Гороскоп». Раки. Решение некоторых дел с друзьями и коллегами хорошо перенести в домашнюю обстановку.
1: Львы. 7 июля грядут новые победы, ощущения, впечатления, поездки, встречи и знакомства.
2: Девы. Материальные затруднения окажутся преодолимыми, а вот придирки начальства и его окружения нет. Радио «Гороскоп».
1: Весы. Во вторник вас обойдут стороной служебные и бытовые неприятности. Улучшатся супружеские и любовные взаимоотношения.
2: Скорпионы. Больше всего вам будет хотеться ничего не делать. Постарайтесь переложить большую часть забот на окружающих.
1: Стрельцы. 7 июля все вокруг вас будет пропитано романтикой и приподнятым состоянием души.
2: Радио «Гороскоп». Козероги. Придется побороться за свои честные и справедливые убеждения, оставаясь открытым человеком.
1: Водолеи. Во вторник держите себя в руках, особенно в общении с руководством. Вы можете легко пересечь тонкую грань между допустимым и вызывающим.
2: Рыбы. Оформление каких-то документов, переговоры, денежные сделки лучше всего назначить на другой день. Радио «Гороскоп».
3: Горячий хит.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.

0: Овны. 7 июля не рекомендуется начинать новых дел с незнакомыми людьми. Вас должны окружать те, кого вы хорошо знаете.
1: Тельцы. Шум и разговоры будут отвлекать, поэтому постарайтесь обеспечить вокруг себя тишину и порядок.
0: Близнецы. Во вторник с вами будут искать контактов многие нужные вам люди. Как говорится, на ловца и зверь бежит.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Решение некоторых дел с друзьями и коллегами хорошо перенести в домашнюю обстановку.
0: Львы. 7 июля грядут новые победы, ощущения, впечатления, поездки, встречи и знакомства.
1: Девы. Материальные затруднения окажутся преодолимыми, а вот придирки начальства и его окружения нет.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник вас обойдут стороной служебные и бытовые неприятности. Улучшатся супружеские и любовные взаимоотношения.
1: Скорпионы. Больше всего вам будет хотеться ничего не делать. Постарайтесь переложить большую часть забот на окружающих.
0: Стрельцы. 7 июля все вокруг вас будет пропитано романтикой и приподнятым состоянием души.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Придется побороться за свои честные и справедливые убеждения, оставаясь открытым человеком.
0: Водолеи. Во вторник держите себя в руках, особенно в общении с руководством. Вы можете легко пересечь тонкую грань между допустимым и вызывающим.
1: Рыбы. Оформление каких-то документов, переговоры, денежные сделки лучше всего назначить на другой день.
2: Радио «Гороскоп».
3: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: 500-летие со дня, когда был изобретен хот-дог, торжественно отметили в 1987 году. Доказательство того, что изготовление первого в истории хот-дога произошло в 1487 году, предоставили патриоты немецких сосисок. В начале 19 столетия, благодаря иммигрантам из Германии, технология изготовления сосисок попала в США. Кому и когда пришло на ум разрезать

0: длинную булочку, а затем вставить в нее сосиску. Немецкие иммигранты, отличающиеся особой аккуратностью, в 1860 году начали продавать сосиски вместе с куском хлеба в комплекте. Но сосиски часто скатывались с ломтя хлеба и падали на землю. И вот тогда один неизвестный изобретатель додумался заменить хлеб булочкой. Есть предположение, что название «хот-дог» возникло от сравнения сосиски с собакой породы такса. Однако историк кулинарии Бэрри Поппик утверждает, что термин «хот-дог» появился в конце 19 века и пришел он из студенческого фольклора. Студенты Йельского университета дали название фургонам, в которых продавали сосиски с собачьими фургонами, поскольку вокруг них постоянно были стаи собак, которых привлекали соблазнительные запахи. Поппику даже удалось найти один студенческий журнал, который был выпущен в 1895 году. В нем студенты называли сосиски горячими собаками.
1: Бытовые истории.

0: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.
1: Утренняя зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
2: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
2: Утренняя зарядка.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм, командатам почтения нету, к любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому тракту

до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая, и так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера вспомнил.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До середины 20 века боль в суставах и негнущиеся колени были такими же неотъемлемыми признаками старости, как седые волосы. Первые попытки в конце 19 века заменить изношенные суставы, например, на протезы из слоновой кости, были обречены на неуспех из-за неизбежного тогда заражения раны. Кроме того, нужен был не только максимально прочный материал для протеза, но и устойчивое крепление его к костям. Лишь после Второй мировой войны медицинская техника достигла уровня развития, позволяющего решить эти задачи. В 1946 году французские хирурги, братья Жюде, разработали акриловый протез головки бедренной кости. И с 1950-го начали имплантировать ее пациентам. Однако такое протезирование неизбежно приводило к истиранию хряща и возникновению боли. Прорыв в эндопротезировании суставов совершил в 1960-е английский хирург Джон Чарльни. Он сконструировал искусственный тазобедренный сустав с металлической головкой и полиэтиленовой суставной впадиной. Протез крепился к костной ткани акриловой смолой. Совершенствование материалов и их сочетание, а также компьютерной техники в эндопротезировании продолжается и по сей день. Сейчас практически любой сустав человеческого тела может быть заменен на эндопротез. Некоторые из них печатаются на 3D-принтере.
1: Бытовые истории.

0: подобны. 7 июля не рекомендуется начинать новых дел с незнакомыми людьми. Вас должны окружать те, кого вы хорошо знаете.
1: Тельцы. Шум и разговоры будут отвлекать, поэтому постарайтесь обеспечить вокруг себя тишину и порядок.
0: Близнецы. Во вторник с вами будут искать контактов многие нужные вам люди. Как говорится, на ловца и зверь бежит.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Решение некоторых дел с друзьями и коллегами хорошо перенести в домашнюю обстановку.
0: Львы. 7 июля грядут новые победы, ощущения, впечатления, поездки, встречи и знакомства.
1: Девы. Материальные затруднения окажутся преодолимыми, а вот придирки начальства и его окружения нет.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник вас обойдут стороной служебные и бытовые неприятности. Улучшатся супружеские и любовные взаимоотношения.
1: Скорпионы. Больше всего вам будет хотеться ничего не делать. Постарайтесь переложить большую часть забот на окружающих.
0: Стрельцы. 7 июля все вокруг вас будет пропитано романтикой и приподнятым состоянием души.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Придется побороться за свои честные и справедливые убеждения, оставаясь открытым человеком.
0: Водолеи. Во вторник держите себя в руках, особенно в общении с руководством. Вы можете легко пересечь тонкую грань между допустимым и вызывающим.
1: Рыбы. Оформление каких-то документов, переговоры, денежные сделки лучше всего назначить на другой день.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Приветствую слушателей на волне позитива и хорошего настроения. У микрофона в студии Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

0: Друзья, а вы уже выбирали остров, где будете пить коктейли на пенсии? Оказывается, мы не одни такие дальновидные. Больше половины граждан уже хотят получать на заслуженном отдыхе минимум 50 тысяч, а каждый десятый вообще замахнулся на 100. И Москва, и Питер, и Красноярск, и Кемерово, и Ростов уже в топе самых богатых будущих пенсионеров. Так что откладываем деньги на криптокошельки. Готовимся быть самыми стильными бабушками и дедушками на планете. Ну и очень скоро будем слушать приятную музыку.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

0: тому назад. 7 июля в 1807 году начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира. В 1881 году в Риме была впервые напечатана сказка Карла Калоди «Пиноккио». В 1891 году курьерская служба American Express запатентовала дорожный чек. Этот день тому назад.
1: Товарищи! Активизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
2: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
3: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 мм. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103 и 2.

Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Не обязательно выходить в люди, чтобы оставаться современным человеком. Мы можем общаться с миром через интернет и телефон, работать в удаленном формате, заказывать еду через доставку, приобрести себе беговую дорожку или велосипед-тренажер, чтобы не заплывать жирком. И вуаля!

0: Новости Молдавского министерства обороны. Новости молдавской военной промышленности. Молдавские ученые разработали новый тип бомбы. При взрыве она покрывает все в радиусе 30 километров кафельной плиткой.
1: Свет мой зеркальце скажем, да всю правду доложим. Ель на свете всех тупее, бесполезнее и пьянее.

0: тому назад.
1: 7 июля в 1807 году начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира. В 1881 году в Риме была впервые напечатана сказка Карла Калоди «Пиноккио». В 1891 году курьерская служба American Express запатентовала дорожный чек.
0: Этот день тому назад.
2: Товарищи! Век коллективизации! Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
3: Сахарный пакетик. Что может быть проще? Это и изобретением назвать сложно, но ведь кто-то это придумал. Мы сами, уже того не замечая, пользуемся сахарными пакетиками практически ежедневно. В кафе и офисе, в самолетах и поездах. Они получили такое широкое распространение по одной простой причине. Это невероятно удобно. Сахар при этом не рассыпается, его можно в таком виде взять с собой в дорогу, и количество четко дозировано. История сахарных пакетиков начинается в середине прошлого века. Их создатель – американец Бенджамин Эйзенштант, сын иммигрантов из России. Бенджамин окончил школу, собирался учиться на адвоката, но начался мировой экономический кризис, и у семьи не оказалось средств для оплаты обучения. Юноша был вынужден начать работать. Его приняли на чайную фабрику. Наблюдая за тем, как чай фасуют по пакетикам, у него и родилась идея сделать то же самое с сахаром. Бенджамин считал, что целесообразно расфасовать сахар в длинные узкие пакетики. Бенджамину не удалось разбогатеть на своем изобретении, поскольку он не получил на него патент, а крупные компании, воспользовавшись его идеей, ничего ему не заплатили. Но все же Эйзенштант смог сделать состояние на своем новом изобретении. Вместе с сыном он придумал низкокалорийный сахар, который до сих пор выпускается в пакетиках под названием Sweet'n Low.
1: Бытовые истории.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости Молдавского министерства обороны. Новости молдавской военной промышленности. Молдавские ученые разработали новый тип бомбы. При взрыве она покрывает все в радиусе 30 километров кафельной плиткой.
2: Свет мой зеркальце, скажи.
3: Да всю правду доложим. Ель на свете всех тупее, бесполезно.

0: отрывок из сказки «Белоснежка и семеро гномов». А для того, чтобы Белоснежке было легче считать гномов, ей отрубили 3 пальца. Приходит худой-худой мужик к врачу.
1: Доктор, я курить бросил, пить бросил, кушать бросил, с женщинами тоже бросил. Вот.
2: Ну и что ж вас беспокоит тогда?
1: Доктор, помогите, я дышать бросить не могу.

0: У меня жена в отпуск уехала. Мужики, может, кто знает, чтоб яйца крутыми стали, их до или после солить надо. А может, консервированные купить, а?
1: В Чимае 16 часов 30 минут.
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду, 8 июля, в Чимальском районе ожидается переменная облачность, дожди. Ночные температуры составят от 16 до 18 градусов тепла, днем до плюс 22. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменного направления от 3 до 6 метров в секунду. В четверг, 9 июля, характер погоды существенно не изменится.
2: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: Томьям Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Горячий хит.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первое упоминание о вилке появилось еще в 9 веке на Востоке. До появления этого столового прибора люди употребляли пищу только ножом, ложкой или ели ее руками. Аристократические слои населения для поглощения нежидкой пищи использовали пару ножей. Одним они нарезали еду, другим переносили ее в рот. Всем попыткам ввести вилку в широкий обиход сразу противостояла церковь. Католические служители считали, что это излишний предмет роскоши. Но, несмотря на сопротивление, первое широкое распространение вилка получило именно на родине католической церкви, в Италии, в 17 веке. Она была обязательным предметом всех аристократов и купцов. Благодаря последним она начала путешествие по всей Европе. В Англию и Германию вилка попала в 18 веке, в Россию веком раньше, в 17-м. Она была завезена Лжедмитрием I.
1: Бытовые истории.

тут или там. Так называется его хит, который с момента релиза в прошлом году прозвучал в эфире более 800 тысяч раз. Собрал десятки миллионов стримов в интернете и выжил море слез благодарности от поклонниц Сергея. Поэтому мой выбор прост. Слушаем этот хит еще раз, здесь и сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: И далее у нас трек-листе лучших треков полугодия. Дима Филатов и Леша Осокин представляют ремейк суперхита «Счастье есть». Свой новый хит среди счастливых людей. Филатов и Кэрис – это ребята, музыка которых играет в эфире повсеместно. Так что не буду долго представлять песню, а просто нажму на плей.
0: 12-е.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, далее мы с вами перемещаемся на «Малиновую луну» группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году, и я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Эвордс». Но прямо сейчас «Моя Мишель» на «Малиновой луне» играет в нашем хит-параде. 11.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, горячую десятку нашего чарта сегодня открывает суперхит Nobody. Это коллаборация румынского продюсера и битмейкера Мирчи Папушоя, рэпер Big Baby Tape и Toxis. Трек уже больше полгода в топе сводного интернет-чарта Топ-хит, собрал сотни миллионов стримов, сотни тысяч эфиров и вот доехал к нам. Встречайте!

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко, которая прославилась хитом «Ты мой Пикачу». Прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую. Скажу вам честно, мне такой подход очень нравится. Себя не похвалишь, но кто тебя еще вспомнит? Именно поэтому совместка Мии Бойко и Саби, которая называется «Базовый минимум», порвала все чарты, стала мемом, а Марину сделала большой звездой. И сейчас Мия Бойко и Саби еще раз напомнят нам с вами, что такое настоящий базовый минимум.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции программы «Топ-хит-чарт», и этот хит-парад для вас сегодня веду я, Настя Негода. И сейчас я представлю вам рубрику, в которой прозвучат хиты, созданные людьми с помощью платформ искусственного интеллекта. Вы, наверное, спросите, а зачем нам слушать музыку, созданную роботами? Ответ простой. «Топ-хит» недавно опубликовал данные о том, что из 500 хитов, самых популярных в российском интернете, 80 сгенерированы искусственным интеллектом. А в топ-20 вошли сразу три таких трека. Каждую неделю эти треки собирают десятки миллионов стримов. Топ-хит-чарт просто не может не замечать этот тренд, и сейчас вы услышите самые популярные ИИ-треки 2026 года. Поехали! Расскажи, Снегурочка, где ты был? Саша Комович.

0: между нами так не удались.
1: Ага.
2: Гасит свет, Нэнси Бэйби.
0: Но все, что было между нами.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, вот так выглядит топ ИИ хитов на сегодня. Кстати, в ноябре этого года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards впервые появятся номинации «Самый популярный искусственный сгенерированный хит» и «Самый популярный виртуальный артист». Я же со своей стороны обещаю вам, что в нашем хит-параде ваши любимые звезды и молодые исполнители точно будут в приоритете. И к одному из таких исполнителей мы возвращаемся прямо сейчас. Матвей Меликов, или просто Мот, быстро поднимается в российском исполнительском чарте и по данным Top Hit в 2026 году войдет в пятерку главных радиозвезд страны. А его суперхит «Намек на нас», собравший 400 тысяч эфиров, прозвучит в нашей программе прямо сейчас.
0: Восьмое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт» с музыкальными итогами целого полугодия. И сейчас я хочу вспомнить и про кино. Фильм «Алиса в стране чудес», выпущенный в прокат прошлой осенью, собрал более 3 миллионов зрителей, а его сборы превысили 1 миллиард рублей. И я думаю, что огромную роль в популяризации этого фильма сыграл творческий дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. Ваня написал песню, Аня сыграла Алису, и получилась красивая история. Точнее, суперхит, который собрал больше 500 000 эфиров и 100 000 000 стримов. Ну а Ваня Дмитриенко вдобавок собрал пару стадионов и подтвердил свой статус самой молодой суперзвезды. А силуэт по-прежнему занимает почетные места в чартах и в сердцах слушателей.
0: 7-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». Сегодня этот хит собрал уже более 400 тысяч эфиров, и не исключено, что «Елка» исполнит его на церемонии Top Hit Music Awards, который пройдет 26 ноября 2026 года. Если честно, я с нетерпением жду список номинаций и звездных номеров, которые будут исполнены на этой церемонии. Ну а пока здесь и сейчас «Елка», «Проще». Встречайте!
0: Шестое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу первую пятерку открывает мегахит, прошедший испытание временем. Здесь уже все по формуле. Ритм, настроение, точные хуки и, как результат, попадание в топы чартов и в сердца слушателей. Более 700 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов в интернете. «Счастье есть» — так называется хит, получивший вторую жизнь благодаря коллаборации автора трека, диджей-грува и группы «Филат ФКРС».
0: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас пришла очередь обозначить один из самых мощных интернет-хитов этого года. Джакон и Киллиана, артисты, записавшие «Асфальт», один из самых больших хитов 2024-2025 года, следом выпустили еще один блокбастер, который называется «Жиганская», и в котором сплелись хип-хоп и шансон. Этот трек в топе интернет-чарта 2026 года, а значит, он должен прозвучать и у нас сегодня. Встречайте!
0: Четвертый.

0: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Ну а тройку лидеров сегодня открывает Слава Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире и в интернете, и сегодня уверенно входит в топ треков первого полугодия. Ну что ж, дождемся 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, и узнаем, станет ли «Тону» хитом года. Пока же у него 700 тысяч радиоэфиров и один эфир прямо сейчас.
0: Третий.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, серебро по итогам полугодия я сегодня отдаю Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек за какие-то 3 месяца заиграл на 200 радиостанциях и прозвучал в эфире уже более 500 тысяч раз. Это не считая остальных хитов Марины, которые она спела сама и которыми поделилась с другими артистами. И, кстати, одна из самых больших интриг, кто из двух певиц, Зиверт или Мари Краймбрери, выиграет эфирную гонку 2026 года. В прошлом году лидером стала Зиверт. В 2026-м обе артистки пока идут нос в нос. У каждой более 2 миллионов эфиров за полгода. Итог мы узнаем через 5 месяцев. А прямо сейчас серебро первой половины 2026 года у Мари Краймбрери и ее хита «Давай не ждать». Второй.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, мы в шаге от вершины. Из золота первой половины 2026 года у нас получает коллаб, который сам по себе звучит как большая ставка. Когда встречаются две такие разные энергии, получается не компромисс, а взрыв эмоций, стиль, характер и припев, который буквально прилипает. А еще это один из тех треков, которые одинаково уверенно живут и в эфире, и в интернете. Вы, конечно же, догадались, что я вам говорю о коллаборации Юли Зиверт и Георгия Гергерта, чей банк находится в топах уже 9 месяцев. Несмотря на то, что Айс Гергер совсем недавно выпустил новый альбом, а Юли Зиверт только что представила в Москве целый свой концертный фильм, внимание публики к их совместному хиту не ослабевает. И мне ничего не остается, как поставить банк на золотую ступеньку нашего чарта.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах топ-хит-чарта ровно через неделю.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: История шитья насчитывает уже более 20 тысяч лет. Первобытные люди прокалывали шкуры доисторическим подобием шила из шипов или обтесанных камней. Через отверстия продевали сухожилия животных и таким образом сооружали себе костюм. Самые первые иголки с ушком, сделанные из камней, костей или рогов животных, были найдены на территориях современной Западной Европы и Средней Азии. Им около 17 тысяч лет. Считается, что первая стальная иголка была сделана в Китае. Там же в 3 веке до нашей эры придумали наперсток. Купцы затем донесли эти изобретения в Европу. Массовое производство иголок началось только в 14 веке в Нюрнберге, а потом и в Англии. Самую первую иголку с помощью механизированного производства сделали в 1785 году. Первого прадеда современных ножниц нашли в руинах Древнего Египта. Сделанные из цельного куска металла, а не из двух скрещенных лезвий, эти ножницы датируются 16 веком до нашей эры. А ножницы в том виде, в котором они известны сейчас, изобрел Леонардо да Винчи.
2: Бытовые истории.

0: волком бы в игры за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
4: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

Ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

Есть такая песня.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду, 8 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди. Ночные температуры составят от 16 до 18 градусов тепла, днем до плюс 22. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменного направления от 3 до 6 метров в секунду. В четверг, 9 июля, характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.

0: Доброцен, идти пора.
1: Нужно срочно закупаться.
2: Едем в Доброцен, ура!
1: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
0: Доброцен, значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Врачи в США зарегистрировали новые заболевания – аллергия на Wi-Fi и другие беспроводные сети. Наряду с традиционными раздражителями, такие как домашние животные, цитрусовые цветы, Wi-Fi также вызывает все у большего количества американцев головные боли, простуды и даже частичную слепоту. Многие люди впадают в ярость, если не могут в любой гостинице или кафе подключиться через Wi-Fi-сеть к интернету. Все больше и больше американцев обращаются в клиники США, утверждая, что после длительного пребывания в области беспроводных сетей – у них наблюдается ухудшение самочувствия. Облучение, говорят они, приводят к мигрени, простуде, боли в суставах и, как уже выше говорилось, частичной слепоте. Не дожидаясь профессиональной помощи, пациенты решили действовать самостоятельно. Они переезжают в город Гринбэнк, где запрещены все беспроводные сети. Является ли это заболевание аллергическим или же психическим, решат специалисты.
1: Бытовые истории.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мы обычно принимаем как должное из мира наиболее важных открытий изобретение очков для коррекции зрения. Их разработали для работы ремесленников, стеклодувов, ювелиров, часовщиков, наряду с некоторыми из самых блестящих научных умов на протяжении веков. Философы, монахи, математики, физики, астрономы и химики сыграли важную роль в разработке этого аксессуара для человека. Никто не знает о ранней истории увеличения изображения. В древние времена кто-то заметил, что выпуклые стекла усиливают изображение. Когда-то между 1000 и 1250 годами технология механического измельчения горного хрусталя получила что-то вроде простой лупы. В последней четверти 13 века неизвестный ремесленник, чье имя остается потерянным, сделал первые очки для зрения. Изобретение очков для улучшения зрения было прогрессом общества в области культуры, ремесла, искусства, торговли и науки и, выражаясь современным языком, значительно повысило качество жизни простого жителя средневековья.
1: Бытовые истории.

Чемал, приедем в тире, постреляем и песни под гитару попоем. Верхом на лошадях по горной тропке, а может, на Телецкое рванем. И Алтын-Кёль, жемчужина Алтая, Таймень, сибирский Хариус

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду, 8 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди. Ночные температуры составят от 16 до 18 градусов тепла, днем до плюс 22. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменного направления от 3 до 6 метров в секунду. В четверг, 9 июля, характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.

0: Просто солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Ученик 11 класса Иркутской школы номер 1 Данил Гинзбург собрал прибор для измерения метеоданных в пограничном слое атмосферы. Свою работу он представил на научной конференции школьников «Человек и космос», которую ежегодно проводит Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Аппарат, на котором закреплен прибор с датчиками, может подниматься на высоту до 120 метров. В режиме реального времени метеоданные передаются на компьютер, где с помощью специальной программы преобразуются в график. По нему, в свою очередь, можно отследить зависимость температуры и влажности воздуха от высоты. По словам разработчика, эти данные используются при составлении прогнозов погоды, обслуживании реактивных самолетов. Кроме того, ночью и весной они могут указывать на вероятность заморозков. К слову, на конференции было представлено еще несколько приборов, собранных школьниками. Так, восьмиклассник Данил Гаврилюк рассказал о своем колесном роботе «Спектатор», которым можно управлять с помощью приложения на мобильном телефоне через Bluetooth-модуль. Он также способен действовать самостоятельно по заранее заданной программе. Ученик 8 класса Кирилл Белозеров изучает тему радиоволны, собрал радиоприемник и радиопередатчик. По его словам, его аппарат похож на самые первые образцы радиоустройств. Он передает сигнал азбукой Морзе. На второй стороне сигнал идет в телефонный микрофон и требует расшифровки. Юные изобретатели обещали довести свои творения до совершенства.
1: Бытовые истории.

два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет. Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому

лечил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Одна из популярнейших игр в истории «Тетрис» была создана малоизвестным российским программистом Алексеем Пожитновым. Он работал в вычислительном центре при Академии наук СССР и занимался изучением проблем искусственного интеллекта, компьютерной графикой и вопросами компьютерного распознавания голоса. В основу идеи «Тетриса» была положена американская головоломка «Пентомио Пазл», придуманная математиком Соломоном Голомбом. Она состояла из 5 квадратов, пентомина от греческого «пента» 5, и ставила задачи правильно расположить в коробке геометрию. Фигуры. Планируя создать компьютерный вариант пентомина, Пожитнов успешно дополнил идею. Собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны были переворачиваться. Однако возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи. Тогда Пожитнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до 4. Так родилась тетрамина, от греческого тетра 4. Сокращенное название тетрис прижилось чуть позже. В течение 2 месяцев была создана первая графическая цветная версия «Тетриса», обладающая управлением и мелкими приятностями вроде таблицы рекордов. В 1985 году появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». С тех пор все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в 250 миллионов экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.
1: Бытовые истории.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду, 8 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди. Ночные температуры составят от 16 до 18 градусов тепла, днем до плюс 22. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменного направления от 3 до 6 метров в секунду. В четверг, 9 июля, характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.

0: танцы, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня зубная паста гораздо популярнее зубного порошка. Однако поначалу, когда чистящее зубное средство было представлено в виде пасты, никто не хотел его покупать. Паста казалась людям похожей на испорченные сливки. Позже художники-импрессионисты придумали тюбики для красок. С ними было удобнее работать на пленэре. И в 1880 году американский дантист Вашингтон Шеффилд решил применить это чудо инженерной мысли в качестве контейнера для зубной пасты.

давайте рассказывать не раз, а все эти спрашивают, кто такой черезняк. Для этого мы отвечаем, черезняк — это такой крестьянин, который не эксплуатирует чужого труда, не живет в том, не пользуется никакой негде.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду, 8 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди. Ночные температуры составят от 16 до 18 градусов тепла, днем до плюс 22. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменного направления от 3 до 6 метров в секунду. В четверг, 9 июля, характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isméteo.ru. Реклама.

0: Просто солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: 4 часа.
1: Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Зубная щетка. Изобретателем современных щеток считается китайский император, соорудивший первую в 1498 году. Щетина китайских зубных щеток была сделана из волос загривка сибирского дикого кабана, а ручки были либо из дерева, либо из кости животного. Когда в 17 веке это изобретение дошло до Европы, где в то время чистить зубы было не принято, жесткая шерсть кабана была заменена на более мягкую лошадиную гриву. До этого чистопотные европейцы использовали зубочистки, сделанные из гусиных перьев, а те, что побогаче, из меди или серебра. Или просто протирали зубы тряпочкой. Шерсть и щетина животных, в частности того же кабана, использовалась при производстве зубных щеток вплоть до 20 века. В 1937 году изобрели нейлон, и с 1938 ворсинки щетки стали делать из него. Однако щетки животного происхождения продолжали пользоваться большей популярностью, так как были мягче и не царапали десны, в отличие от искусственных. Нейлоновые щетины зубных щеток стало такой мягкой, как сейчас, только в 1950 году.
1: Бытовые истории.

держаться вместе, я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди, я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая? Такая, ох, какая!

немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Идея изобретения термометра принадлежит немецкому физику Габриэлю Фаренгейту, который разработал измеритель на основе и с использованием спирта. Его шкала разделена на 180 градусов между точками замерзания и кипения воды. 32 градуса замерзания воды, 212 градусов кипения воды и 0 была основана на нагретости, равной смеси воды, льда и соли. Также за основу этой знаковой системы взята температура человеческого тела. Фаренгейт демонстрировал термометр на спиртовой основе в 1709 году до открытия ртутного аналога, который оказался более точным. Известно, что ртуть расширяется и разжимается при повышении физической величины нагретости или падает. Вскоре после открытия Фаренгейта шведский астроном Андерс Цельсий озвучил свою шкалу, которая упоминается как Цельсия. Она делится на 100 градусов, отделяющих точку кипения и замерзания. Термин «Цельсия» был принят в 1948 году Международной конференцией по вопросам мер и весов, и масштаб является предпочтительным как датчик температуры для научных приложений, а также в большинстве стран мира, кроме Соединенных Штатов.
1: Бытовые истории.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде.

кончается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей, но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть,

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду, 8 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди. Ночные температуры составят от 16 до 18 градусов тепла, днем до плюс 22. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменного направления от 3 до 6 метров в секунду. В четверг, 9 июля, характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru. Реклама.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: силу уз нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мало кто знает, что слово «кондиционер» впервые было произнесено вслух еще в 1815 году. Именно тогда француз Жан Шабанес получил британский патент на метод кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях. Однако практического воплощения идеи пришлось ждать достаточно долго. Только в 1902 году американский инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал промышленную холодильную машину для типографии Бруклина в Нью-Йорке. Самое любопытное, что первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, здорово ухудшавшей качество печати. Правда, уже через год аристократия Европы, посещая Кёльн, считала своим долгом посетить местный театр. Причем живой интерес публики вызывала не только и не столько игра труппы, а приятный холодок, царивший в зрительном зале даже в самые знойные месяцы. А когда в 1924 году система кондиционирования была установлена в одном из универмагов Детройта, наплыв зевак был просто умопомрачительным. В считанные дни оборот универмага вырос более чем в 3 раза. Эти первые аппараты и стали предками современных систем центрального кондиционирования воздуха.
1: Бытовые истории.

6 часов. Алтай FM. Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо. Теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 8 июля 52 год до нашей эры Юлий Цезарь установил контроль над территорией Лютеции, нынешнего Парижа. В 1497 году экспедиция Васко де Гамы покинула Лиссабон. В 1709 году русская армия Петра I разбила шведскую армию Карла XII в Полтавском сражении. В 1944 году введены звания и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и «Медаль материнства».
2: Этот день тому назад.
4: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 ФМ. Чимальский район 102.4 ФМ.
5: Ай.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.

0: веселые картинки Менделеева. Инженер-программист Кит Эннивалсон придумал и разработал интерактивную периодическую таблицу элементов, таблицу Менделеева, которая наглядно в картинках объясняет, какую роль в нашей жизни играет каждый химический элемент. Например, скандий встречается в велосипедах, палладий используют для контроля за уровнем загрязнения окружающей среды, тантал можно найти в мобильных телефонах, а в фонариках и фейерверках есть криптон. Интерактивная таблица разделена по цвету, в ней символические обозначения состояния элемента – газообразный, жидкий, твердый. Каждый элемент интерактивной таблицы содержит сам значок обозначения, краткое описание и список способов применения. Также в таблице используются символы, которые показывают, распространен ли элемент в человеческом теле или земной коре, является он благородным, радиоактивным, редким или никогда не найденным в природе. Отличная шпаргалка для школьника.
1: Бытовые истории.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду, 8 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди. Ночные температуры составят от 16 до 18 градусов тепла, днем до плюс 22. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменного направления от 3 до 6 метров в секунду. В четверг, 9 июля, характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Korean Bar. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя. Горячий хит.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.